0: Закон также предполагает расширение сети региональных приютов и введение специальных правил содержания собак, породы которых считаются потенциально опасными. Зарубежные новости. Лидеры стран Трансатлантического альянса НАТО собрались в Турции на двухдневный саммит, сообщает BBC. Саммит проходит в период, когда НАТО сталкивается с одним из самых серьезных вызовов за 77 лет своего существования. Одной из наиболее неотложных задач остается сохранение поддержки со стороны президента США. Еще одним вызовом является вопрос о том, как Европа сможет в кратчайшие сроки укрепить свой военный потенциал в условиях, когда Соединенные Штаты, судя по всему, все менее готовы брать на себя ответственность за оборону континента. Программа саммита включает заседание Североатлантического совета на высшем уровне, а также ряд сопутствующих мероприятий, в том числе с участием партнеров НАТО. Несмотря на новые массированные удары России по украинским городам, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хочет завершить войну, передает Deutsche Welle. Трамп сослался на свой недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского президента, после этого звонка у него появились основания для надежды, поэтому он рассчитывает на прогресс в усилиях по прекращению войны в Украине. «Президент Путин хочет, чтобы это закончилось, я могу сказать вам это совершенно определенно», — сказал Трамп и добавил, что мирные соглашения между Москвой и Киевом находятся гораздо ближе, чем многие думают. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже хочет окончания войны. Глава Белого дома добавил, что намерен обсудить завершение войны в Украине на саммите НАТО в Анкаре. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, в среду на полях саммита Трамп намерен встретиться с Зеленским, после чего свяжется с Владимиром Путиным. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, местами проливные дожди с грозами, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 14-19 градусов, завтра днем ожидается плюс 23-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: Dragi elevi, stimați profesori, bună dimineața, am revenit pe frecvențe pentru că la această oră Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova anunță desfășurarea examenului la matematică, sesiunea suplimentară.
3: O avem alături pe Diana Cojocarul, reprezentantă a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care va prezenta procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen.
4: Bună dimineața! Dragi elevi, astăzi, 8 iulie 2026, urmează să scrieți examenul la matematică. Vă încurajăm să aveți încredere în pregătirea voastră și să nu uitați că fiecare subiect rezolvat cu atenție, calm și răbdare vă apropie de rezultatul așteptat. Suntem convinși că efortul depus pe parcursul anilor de studii vor da astăzi roade. Vă dorim succes și capacitate de concentrare. În atenția președinților centrelor de examene, vă rugăm să citiți atent informația de pe plicurile securizate. Să vă convingeți că ele sunt pentru examenul la matematică organizat astăzi, 8 iulie 2026. Apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 4. Repet, toate plicurile cu materialele pentru examenul de astăzi, 8 iulie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 4. Succes!
3: V-am prezentat procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen.
2: Radio Moldova vă urează mult succes!
1: Ascultați Radio Moldova!
5: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. На выезде из Молдовы через КПП Джурджулешт-Галац возникли очереди. Конституционный суд продолжит рассмотрение запроса Минюста о выборах в Гагаузии. Вслед за Нидерландами Болгария сообщила, что не сможет больше оказывать военную помощь Украине. Вопреки перемирию, США и Иран обменялись новыми ударами. Несмотря на летний хаос в аэропортах, ЕС отказался приостановить биометрическую пограничные проверки. Подробности выпуски. На выезде из Молдовы через КПП Джурджулешт-Галац возникли очереди. Пограничная полиция предупредила о затруднениях при пересечении молдавско-румынской границы через пункт пропуска Джурджулешт-Галац. Причиной стал увеличившийся поток путешественников. Кроме того, румынские власти сообщили о технических сбоях при проверке документов граждан стран, не входящих в ЕС. Из-за этого время ожидания на границе может увеличиться. В связи с ситуацией пограничная полиция рекомендует водителям и пассажирам заранее выбирать альтернативы маршруты и пересекать границу через пункты пропуска Леова-Бумбата или Кагул-Уанче. В Молдове введут компенсации за задержку и отмену автобусных рейсов. Пассажиры регулярно

местных автобусных маршрутов протяженностью не менее 250 километров смогут получать компенсации, если перевозчик отменил рейс или задержал его более чем на 2 часа. Такая мера предусмотрена проектом положения о правах пассажиров автобусов и междугородних автобусов, разработанным Министерством инфраструктуры и регионального развития. Документ призван привести законодательство Молдовы в соответствие с нормами Европейского Союза в сфере защиты прав пассажиров. С 1 августа вводятся НДС и акцизы для Приднестровья. В связи с этим Министерство финансов вынесло на публичные консультации документ о механизме применения НДС и акцизов к товарам, ввозимым в Молдову из Приднестровского региона. Напомним, проект разработан в соответствии с положениями законодательства о создании фонда конвергенции и внесении изменений в нормативные акты по налогу на добавленную стоимость и акцизы. С начала 2026 года в результате проверок, проведенных Государственной инспекцией труда, было выявлено более 7 тысяч человек, работающих без документов. Большинство случаев работы без документов зафиксировано в сельском хозяйстве, строительстве, сфере хорика и торговли. Усилиями инспекции труда большинство работающих без документов были легализованы. За такие нарушения законодательство предусматривает штрафы в размере от 3 до 15 тысяч леев. Конституционный суд продолжит рассмотрение запроса Минюста о выборах в Гагаузии. А накануне Конституционный суд отклонил ходатайство представителей Народного собрания Гагаузии о приостановке рассмотрения запроса Министерства юстиции, касающегося проверки конституционности ряда положений законодательства об автономии и организации выборов. Речь идет в том числе о полномочиях Народного собрания Гагаузии утверждать состав Центральной избирательной комиссии автономии, определять особенности проведения выборов, а также участвовать в назначении руководителей территории реальных подразделений некоторых центральных ведомств. Спор вокруг выборов в Народное собрание Гагаузии продолжается с 2025 года. Срок полномочий действующего состава НСГ истек в ноябре прошлого года, однако назначенные даты выборов переносились и отменялись судебными решениями. 3 июля Народное собрание назначило новую дату выборов депутатов 15 ноября. Бывший заместитель начальника инспектората полиции «Центр» Сергей Мурус, уволенный после скандала со стрельбой в здании инспектората, вернулся на службу в полицию. В то же время национальный орган по неподкупности принял решение не инициировать проверку имущества и личных интересов в его отношении. 11 мая этого года Сергей Мурус был назначен на должность старшего участкового офицера в инспекторате полиции «Унгень» в полицейском участке Валя-Маре. Напомню, в ночь на 19 декабря 2025 года полицейский, находившийся в инспекторате полиции в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения, произвел 7 выстрелов из личного пистолета марки МПМ, которым владел на законных основаниях. После этого инцидента Генеральный инспекторат полиции уточнил, что со своих постов были уволены начальник инспектората полиции «Центр» Лилиан Лука и его заместитель Сергей Мурус. Российские войска в ночь на среду 8 июля нанесли очередной комбинированный удар по нескольким украинским регионам. В частности, зафиксированы взрывы в Киеве и Харькове, сообщили местные власти. Запуск нескольких баллистических ракет на столицу Украины с севера подтвердили воздушные силы ВСУ в Телеграм. Повреждены более 20 частных домов. С другой стороны, в ночь на 8 июля ВСУ атаковали сразу два стратегических предприятия нефтяной отрасли России. Так сообщается о взрывах в России. Нижнекамске, Татарстан, под удар могли попасть сразу два крупных промышленных объекта – нефтехимический комплекс и нефтеперерабатывающий завод «Таника». Официального подтверждения этой информации пока нет. Также в Саратове после атаки дронов пылает нефтеперерабатывающий завод. Вслед за Нидерландами Болгария сообщила, что не сможет оказывать военную помощь Украине, но готова ремонтировать технику. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна исчерпала возможности оказания военной помощи Украине, но могла бы помогать в ремонте техники. Об этом он сказал на саммите НАТО в Анкаре, сообщает Eurointegration.com.ua. «Мы исчерпали наши возможности по оказанию военной поддержки, я имею в виду оружие и боеприпасы с болгарских военных складов».
складов, заявил Радев. Мы предоставили 13 пакетов, и больше у нас нет ничего, что можно было бы поставить Украине, добавил он. А накануне власти Нидерландов заявили, что больше не смогут помогать Украине. По словам министра обороны Нидерландов, страна достигла предела своих возможностей в оказании прямой военной поддержки Киеву и не сможет предоставить ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Вопреки перемирию, военные США нанесли удары по Ирану. Армия США нанесла новые массированные удары по Ирану с целью причинить ему серьезный ущерб. Как утверждается, этот шаг стал ответом на обстрел Тегераном трех танкеров в районе Ормузского пролива. Целями американских военных стали иранские системы противовоздушной обороны, сети управления и связи, береговые радиолокационные установки, средства противокорабельной ракетной обороны, а также более 60 катеров корпуса стражей Исламской революции, уточнило командование. Марин Ле Пен накануне заявила, что будет баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2027 году. Неформальный лидер французского правопопулистского национального объединения Марин Ле Пен объявила о таком решении после того, как Парижский апелляционный суд обязал ее носить электронный браслет, подтвердив приговор за злоупотребление государственными средствами. Она планирует участвовать в президентских выборах 2027 года после подачи апелляции в Верховный суд Франции. По ее словам, этот шаг позволит отсрочить исполнение приговора. Несмотря на летний хаос в аэропортах ЕС, отклонил призыв авиационной отрасли приостановить внедрение новых биометрических пограничных проверок. Система въезда-выезда ЕС, вступившая в силу в апреле, требует от граждан стран, не входящих в ЕС, сдавать отпечатки пальцев и проходить сканирование лица по прибытии в Шенгенскую зону. Однако технические сбои и неэффективное внедрение системы привели к образованию длинных очередей на пунктах паспортного контроля ЕС, а также к многочисленным задержкам рейсов. Это побудило европейские авиакомпании и аэропорты настойчиво призывать Европейскую комиссию полностью приостановить действие ЕС до сентября. Однако высокопоставленный европейский чиновник заявил во вторник, что полная приостановка не является ни необходимой, ни целесообразной. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами проливные дожди с грозами, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 22, плюс 28 градусов, в столице плюс 27. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 11, плюс 16 градусов, в столице ночью плюс 14 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Новый шаг в переговорах о вступлении в ЕС. Наша страна получила официальное

конференции по вступлению. В письме говорится, что после оценки законодательства по тематической группе номер 6 государства-члены считают Молдову достаточно подготовленной на данном этапе для начала переговоров на этом уровне. Заместитель премьер-министра по европейской интеграции Кристина Герасимов, возглавляющая молдавскую переговорную группу, написала в Facebook, цитирую: «Мы продолжаем продвигаться вперед в процессе переговоров о вступлении в ЕС», добавив, что страна готовилась к этому шагу более года. Она подчеркнула, что поддержание темпов реформ остается крайне важным и назвала европейскую интеграцию национальной целью, а не проектом какой-либо одной политической партии. В Европейский парламент призывает Совет Европейского Союза как можно скорее открыть все переговорные кластеры по вступлению Молдовы в ЕС. Соответствующий призыв прозвучал вечером 7 июля после обсуждения на пленарной сессии в Страсбурге ежегодного доклада о продвижении республики на пути к европейской интеграции. В ходе дебатов депутаты Европарламента положительно оценили темпы реформ, проводимых в Кишиневе. При этом окончательное решение об открытии новых переговорных кластеров остается за государствами-членами ЕС, входящими в Совет Евросоюза. Постоянный докладчик Европарламента по Молдове, эстонский депутат Свен Миксер, заявил, что за последний год республика добилась одного из самых значительных успехов среди всех стран-кандидатов, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Молдова остается лидером среди стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз. Об этом она сообщила в ходе дебата в Европейском парламенте, посвященном ежегодному докладу о европейской интеграции республики. Делегация индийских бизнесменов во главе с президентом Драупади Мурму совершат визит в Кишинев 20 июля. В рамках визита состоится Молдавско-индийский бизнес-форум, в котором примут участие представители деловых кругов обеих стран. Об этом сообщило агентство по инвестициям. В состав индийской делегации войдут 40 предпринимателей, работающих в сферах инфраструктуры и строительства, обрабатывающей промышленности, информационных технологий, возобновляемой энергетики, фармацевтики, сельского хозяйства и переработки агропродовольственной продукции. В агентстве по инвестициям подчеркнули, что Индия остается одной из крупнейших экономик мира и обладает значительным потенциалом для развития экономического сотрудничества с Молдовой. По данным Национального бюро статистики, в прошлом году Молдова экспортировала в Индию товаров на сумму более 1,5 миллиона долларов, тогда как объем импорта из Индии превысил 74 миллиона долларов. Экс-глава «Металлфероз» задекларировал 80 земельных участков и депозит в 1,5 миллиона леев. Подавший в отставку гендиректор АО «Металлфероз» Петру Бондарь задекларировал за 2025 год имущество, включающее 80 земельных участков, банковский депозит на 1,5 миллиона леев, несколько объектов недвижимости и доли в 4 частных компаниях. Об этом свидетельствует его декларация об имуществе и личных интересах. Согласно документу, в прошлом году Бондарь получил доход в размере около 754 тысяч леев. В разделе недвижимости экс-глава «Металлфероз» указал 80 земельных участков, большинство из которых имеют сельскохозяйственное назначение. Новый вид мошенничества гораздо циничнее, чем прежде. В Молдове неизвестный почти 40 минут убеждал 7-летнюю девочку включить газ. В селе Садовое, муниципия Белц, неизвестный мужчина почти 40 минут по телефону убеждал 7-летнюю девочку открыть конфорки газовой плиты. Об этом сообщает полиция. По данным правоохранителей, мужчина представился сотрудником газовой службы и заявил, что якобы проводит проверку по просьбе ее отца. Он пытался убедить ребенка открыть конфорки, однако его попытка не увенчалась успехом. Позже злоумышленник позвонил матери девочки и повторил ту же просьбу, однако женщина отказалась выполнять его указания. В Молдове стоимость литра бензина снова превысила 28 леев. Наре установила новые максимальные цены на нефтепродукты на завтра, 9 июля. Таким образом, бензин подорожает на 7 банов и будет стоить 28 леев 2 бана за литр. Цена на дизтопливо вырастет на 18 банов до 25 леев 36 банов за литр. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном завершен. «Насколько я могу судить, с этим покончено», заявил Трамп сегодня утром на саммите НАТО в Анкаре, отвечая на вопрос о том, прекратилось ли перемирие с Ираном. В ночь на среду США нанесли новые удары по Ирану, поразив более 80 целей. По его данным, операция стала ответом на атаки Тегерана на 3 танкера в Ормузском проливе. Наряду с тем США восстановили

0: Навели нефтяные санкции против Ирана. После нападений на суда в Ормузском проливе США отозвали временную лицензию на торговлю иранской нефтью. Иранские атаки на танкеры в Вашингтоне назвали совершенно неприемлемыми. В Евросоюзе обеспокоены нарушением перемирия между США и Ираном. Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что недавний обмен ударами между США и Ираном еще больше затрудняет переговоры о прекращении войны. Об этом она написала в сети X. Каллас отметила, что новые удары затрудняют и без того напряженные переговоры США и Ирана об окончательном соглашении. Дипломат назвала атаки Ирана на американские объекты в Бахрейне и Кувейте неприемлемыми. Она напомнила, что согласно меморандуму о взаимопонимании Тегеран обязался вновь открыть Ормузский пролив. В то же время и его недавние атаки на суда вблизи пролива нарушают это обязательство и угрожают сорвать поставки энергоносителей. Каллас объявила, что в понедельник министры иностранных дел ЕС встретятся со своими коллегами из стран Персидского залива, чтобы обсудить, как мы можем совместно способствовать выполнению соглашения и сохранению свободы судоходства в проливе, а также в Красном море. Цены на нефть снова резко выросли после ударов США по Ирану. Сегодня утром 8 июля баррель нефти Brent подорожал на 2,6% до $76.09. Это примерно на 8,5% больше, чем неделю назад, хотя в начале июля цена опускалась до $70. Украина и Германия в кулуарах саммита НАТО подписали соглашение о реализации проекта по совместному производству беспилотных летательных аппаратов «Барс». Об этом в своем X написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Украинский министр рассказал, что соглашение заключено в результате совместных усилий Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы «Build with Ukraine». На первом этапе проекта немецкая сторона будет финансировать производство БПЛА, и вся изготовленная техника будет поставлена вооруженным силам Украины, добавил он. Таможенная служба Румынии опровергла фейк о партии кокаина с фото Зеленского. Таможенная служба Румынии заявила, что распространяемая в интернете информация о конфискации 75 килограммов кокаина, упакованного в пакеты с фотографией президента Украины Владимира Зеленского, не соответствует действительности. В интернете распространяется новость о том, что таможенная служба Румынии якобы конфисковала 75 килограммов кокаина, упакованного в пакеты с фотографией президента Украины Владимира Зеленского. Эта информация является ложной. Наше учреждение не проводило подобных действий и не выпускало никаких сообщений по этому поводу, говорится в заявлении ведомства, сообщает DG24. ФРГ сообщила о рекордных расходах на оборону в рамках НАТО. К началу саммита в Анкаре НАТО обнародовала новые данные о расходах на оборону стран-членов Альянса. Правительство ФРГ указала в них рекордные 125 миллиардов евро на 2026 год. Как отмечает DPA, генеральный секретарь НАТО Марко Рютте и входящие в альянс страны Европы надеются, что эти цифры помогут смягчить позицию президента США Дональда Трампа. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами проливные дожди с грозами, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 21, плюс 26 градусов, в столице плюс 24. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 11, плюс 16 градусов, в столице ночью плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найтина.
1: Радио Молдова. Промо. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale. și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm în cea de-a doua parte a programului. Aflăm cum putem preveni incendiile de vegetație în plin sezon estival și ce recomandări au salvatorii pentru a evita tragediile. Tot aici vorbim despre inițiativa introducerii tichetelor pentru activități sportive în Republica Moldova. Un model inspirat din experiența europeană care ar putea încuraja un stil de viață mai sănătos și mai activ. Fiți cu noi! Începem chiar acum!

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова получила приглашение из Европейского Союза представить свою переговорную позицию по шестому кластеру. Европарламент призывает к скорейшему открытию всех переговорных кластеров с Республикой Молдова. Более 770 примарий страны вступили в процесс добровольного объединения. Далее подробности. Республика Молдова получила приглашение представить свою переговорную позицию по шестому кластеру глав, касающемуся внешней политики, безопасности и обороны. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера по европейской интеграции Кристина Герасимов. Как написала Герасимов на своей странице в социальной сети, Республика Молдова готова к этому шагу уже более года. По ее словам, европейская интеграция – это проект всей страны, национальная цель, над достижением которой ведется большая и ответственная работа. Сегодня у Республики Молдова есть реальный шанс, чтобы стать частью большой европейской семьи, где есть мир, безопасность, широкие возможности для граждан и более высокий уровень жизни. Напомним, что в минувшую пятницу государства-члены Европейского Союза единогласно согласовали начало процедуры открытия нового кластера переговорных глав для Республики Молдова и Украины. Обе страны рассчитывали открыть все шесть кластеров уже этим летом. Однако из-за позиции Венгрии, выступающей против ускорения переговоров, особенно с Украиной, ирландское председательство в Совете Европейского Союза избрало более прагматичный подход по этапу на открытие каждого кластера. Европейский парламент призывает к скорейшему открытию всех переговорных кластеров с Республикой Молдова. На дебатах в Страсбурге евродепутаты высоко оценили темпы реформ в Кишинеу. Однако окончательное решение остается за Советом Европейского Союза, где Республика Молдова должна получить согласие всех государств-членов. Постоянный докладчик по Республике Молдова, эстонский евродепутат Сибен Миксер, назвал прогресс, достигнутый за последний год, одним из самых значительных среди стран-кандидатов, несмотря на геополитическое давление. Совершенно очевидно, что давление со стороны России на Республику Молдова не исчезнет до тех пор, пока этот процесс не будет

0: и, в-третьих, увеличить финансовую и техническую поддержку со стороны Европейского Союза для Республики Молдова, поскольку Российская Федерация в последние годы пыталась затормозить развитие Республики Молдова, но потерпела неудачу. Сильная, стабильная и реформированная Республика Молдова – это благо для граждан Республики Молдова, но это также хорошие новости для Европейского Союза.
1: Да, есть новость хорошая и для Европейского Союза.
0: В свою очередь, румынский евродепутат Виктор Негрецку заявил, что Европейский Союз должен предоставить Республике Молдова ускоренный путь к вступлению. Европейский Союз должен вознаградить заслуги, решимости, конкретные результаты, достигнутые Республикой Молдова. И в этом смысле мы должны предложить ускоренный процесс вступления, индивидуальный подход и, почему бы и нет, даже дополнительное финансирование. В этом смысле, Республика Молдова, мы ждем вас здесь, в Европейском Союзе.
1: Республика Молдова, вас ждем здесь, в Европейском Союзе.
0: Со своей стороны, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что Республика Молдова должна продолжать реформы, особенно в сфере правосудия, борьбы с коррупцией, обеспечения эффективного экономического управления. Напомним, 15 июня в Люксембурге Республика Молдова официально открыла первый переговорный кластер основополагающей ценности, который охватывает реформу правосудия, вопросы безопасности и защиту основных прав. Более 770 примарий страны вступили в процесс добровольного объединения, а 112 населенных пунктов планируется объединить вокруг районных центров. Однако административно-территориальная реформа продвигается с разной скоростью. В одних населенных пунктах обсуждения идут быстро, а в других возникают разногласия по поводу выбора административного центра и будущей структуры управления. Больше всего населенных пунктов, которые планируется объединить, находятся в Калараш-16 с общей численностью населения будущего кластера более 26 тысяч человек. Далее следует Унгейн – 9 населенных пунктов с населением свыше 42 тысяч жителей. В Единице и Резине в процесс включены по 8 населенных пунктов. Власти подчеркивают, что объединение проводится исключительно на добровольной основе, поэтому каждый случай рассматривается индивидуально. Напомним, председатель парламента Игорь Гроссу заявил, что процесс добровольного объединения населенных пунктов должен продолжаться, несмотря на формирование нового правительства в Республике Молдова. Он также призвал местные власти ускорить завершение уже начатых процедур. Отметим, что объявленная властями административно-территориальная реформа предусматривает, в частности, установление минимального порога в 3000 жителей для одной примарии, сокращение числа районов с 32 до 10 и реорганизацию системы государственных услуг. Молдавские военнослужащие примут участие в параде в Париже по случаю национального праздника Французской Республики, который проходит ежегодно 14 июля. Молдавские офицеры и сержанты уже находятся во французской столице и приступили к репетициям. Они пройдут торжественным маршем по Елисейским полям вместе с военнослужащими вооруженных сил Франции и представителями других государств-партнеров. Для военнослужащих Республики Молдова это будет уже второе участие в параде в Париже. За последние две недели около 1000 человек нашли работу при содействии Национального агентства занятости населения. С начала года при поддержке территориальных подразделений учреждения были трудоустроены в общей сложности более 12 200 человек, находившихся в поиске работы. По данным агентства, число трудоустроенных с начала года составляет около 12% от цели, поставленной властями обеспечить занятость 100 000 человек к 2030 году и 48% от целевого показателя в 25 000 трудоустроенных в текущем году. Наибольшее число трудоустроенных зарегистрировано в сферах коллективных, социальных и персональных услуг, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, а также промышленности. Наименьшее количество трудоустроенных пришлось на такие отрасли, как транспорт, складское хозяйство и связь. Зарубежные новости. Румыния, Болгария и Турция договорились в ходе саммита НАТО в Анкаре расширить полномочия совместных сил по обезвреживанию дрейфующих мин в Черном море, включив в их задачи защиту критически важной инфраструктуры. Об этом сообщил

0: Министерства обороны Румынии. Три страны, члены НАТО, которые имеют выход к Черному морю, создали эту противоминную группу в 2024 году для противодействия угрозе дрейфующих мин, появившихся после российского вторжения в Украину в 2022 году. С тех пор группа обезвредила более 150 дрейфующих мин на ключевых торговых маршрутах. При этом большую часть операции выполнила Турция. На саммите Альянса в Анкаре стороны договорились расширить задачи миссии, включив в них защиту объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических объектов, телекоммуникационных сетей и подводных трубопроводов. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов, завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Европарламент принял доклад о прогрессе Республики Молдова на пути к вступлению в Европейский Союз. Республика Молдова получила приглашение представить свою переговорную позицию по шестому кластеру глав. Завтра Конституционный суд должен вынести решение о проверке законодательства, регулирующего проведение выборов в АТО Гагаузия. Далее подробности. Европейский парламент сегодня подавляющим большинством голосов принял ежегодный доклад о прогрессе Республики Молдова на пути к вступлению в Европейский Союз. Европейские официальные лица приветствовали реформы, проведенные властями Кишинева, и призвали государства-члены Евросоюза без промедления открыть все переговорные кластеры, руководствуясь принципом оценки по достигнутым результатам. Доклад, подготовленный эстонским депутатом Европейского парламента Свеном Миксером, был принят 505 голосами за, 115 против и 45 депутатов воздержались. В принятой резолюции депутаты Европейского парламента также отметили устойчивый прогресс Республики Молдова в проведении реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз, несмотря на внутренние и внешние трудности, в особенности на продолжающееся вмешательство со стороны Российской Федерации. Европарламент подчеркивает, что начало официальных переговоров о вступлении является признанием достижений Молдовы. Заявляет, что переговорный процесс не должен быть блокирован или откладываться из-за двусторонних разногласий. Сегодня же Европейский парламент 460 голосами за, 136 против и при 59 воздержавшихся принял также доклад по Украине, призвав к конструктивному обсуждению путей дальнейшего продвижения европейской интеграции соседней страны с учетом стратегических интересов Европейского Союза. Голосование в Европейском парламенте и призыв к открытию без промедления всех переговорных кластеров с Республикой Молдова является сигналом доверия к усилиям, предпринимаемым для построения европейского государства, отметил исполняющий обязанности премьер-министра Юджинас Макеску, который сказал, что продолжение переговоров о вступлении будет способствовать укреплению государственных институтов, повышению уровня безопасности, экономическому развитию и улучшению стандартов жизни граждан. Он уточнил на своей странице социальной сети, что благодаря сближению с Европейским Союзом Республика Молдова получает расширенные возможности для привлечения инвестиций, модернизации инфраструктуры, развития деловой среды, создания новых рабочих мест и более широкого доступа к европейским программам финансирования и сотрудничества. В свою очередь, исполняющий обязанности вице-премьера по европейской интеграции Кристина Герасимов отмечает, что доклад Европейского парламента подтверждает, что вступление Республики Молдова должно продвигаться на основе собственных заслуг и что политика расширения представляет собой стратегическую инвестицию в безопасность Европы. Голосование Европейского парламента также приветствовал председатель парламента Игорь Гроссу. По его словам, каждый вотум доверия мотивирует продолжать реформы, чтобы стать европейской, сильной и процветающей страной. Республика Молдова получила приглашение представить свою переговорную позицию по шестому кластеру глав, посвященному вопросам внешней политики, безопасности и обороны. В письме, направленном послу Республики Молдова при Европейском Союзе Даниэле Морарь, говорится, что после оценки соответствия требованиям прав и обязанностей по тематической группе 6, государства-члены Евросоюза считают Молдову достаточно подготовленной для начала переговоров по этому направлению. Таким образом, Кишинев должен представить свою переговорную позицию на конференции по вступлению, этапе, который предшествует официальному открытию соответствующего кластера. Посол Даниэла Морарь сообщил в эфире Радио Молдова, что смена правительства является частью демократического процесса и не окажет влияния на переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз. По ее словам, в ближайшее время наша страна сосредоточит усилия на открытии всех переговорных кластеров, выполнении промежуточных условий по кластеру 1 и подготовке последующих этапов для закрытия переговорных глав. Она также приветствовала начало председательства Ирландии в Совете Евросоюза, подчеркнув, что расширение Союза является одним из главных приоритетов ирландского мандата.
2: Ирландия была президентом, когда был вал ума.

0: политическая поддержка депутатов Европарламента имеет решающее значение для продолжения процесса вступления. В то же время Даниэла Мораль признала, что Республике Молдове еще предстоит реализовать ряд реформ, однако отметила и уже достигнутые результаты. Нам еще предстоит усовершенствовать и скорректировать многие аспекты, но у нас также есть множество результатов, которые говорят сами за себя. Если говорить о плане роста, то мы демонстрируем высокий уровень реализации реформ, а значит уже и высокий уровень освоения финансовой помощи Евросоюза. Что касается СЕПА, то уже с октября мы сэкономили 10 миллионов евро. Кроме того, удалось внести корректировки, провести гармонизацию, внедрить новые функциональные возможности в финансовой сфере и в области борьбы с отмыванием денег. Что касается роуминга, то он также уже вступил в силу. Напомним, что государства-члены в прошлую пятницу единогласно согласились начать процедуру открытия новой группы глав для Республики Молдова и Украины. Две страны рассчитывали добиться открытия всех шести групп глав этим летом. Из-за противодействия Венгрии и ускорению переговоров, особенно с Украиной, председательство Ирландии в Европейском Союзе приняло более прагматичный подход – поэтапное открытие каждого кластера. Конституционный суд в четверг во второй половине дня должен вынести решение по обращению Министерства юстиции о проверке конституционности ряда положений законодательства, регулирующего проведение выборов и деятельность отдельных органов власти в Атога-Гаузия. Сегодня судьи Конституционного суда продолжили рассмотрение дела. Заседание длилось более 6 часов. В ходе слушаний государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Георгиевич потребовал признать обращение Народного собрания Гагаузии неприемлемым. По его мнению, заявители не доказали, что оспариваемые нормы нарушают какие-либо основные права, гарантированные Конституцией. Автономия Гагаузии гарантирована, но она осуществляется в рамках унитарного государства и в пределах Конституции. Статья защищает особый статус Гагаузии, но не устанавливает избирательный процесс, отдельный от национальной системы. По этим причинам мы просим суд признать жалобу номер 147 неприемлемой или, соответственно, необоснованной. Представитель Министерства юстиции также заявил, что Народное собрание вышло за пределы своих полномочий, обратившись в Конституционный суд. По его словам, в соответствии с Конституцией, этот орган может инициировать проверку конституциональности только в вопросах соответствия нормативных актов статьи Конституции, которые регулируют особый правовой статус Гагаузии. Адвокат Народного собрания Юрий Марджиняно подчеркнул необходимость четкого различия между подготовительным актом, предложением или согласованием, и административным решением о фактическом назначении лица на должность. По словам защитника, ни одна из оспариваемых Министерством юстиции норм не передает Гагаузии право окончательного принятия решений. Аргумент о конституционной лояльности однозначно свидетельствует, что выход из этого тупика невозможен путем отмены процедур сотрудничества, а исключительно путем их законодательного усовершенствования и доработки. В современной и глубоко структурированной государственной архитектуре, рекомендованной европейским правовым пространством, неотъемлемые противоречия между центром и территорией урегулируются не посредством одностороннего диктата или ущемления автономии, а путем институционализации лояльного диалога. Мы уважительно просим отклонить данное обращение как необоснованное. В Народном собрании Гагаузии считают, что некоторые нормы ограничивают автономные полномочия региона и просят Конституционный суд проверить их соответствие конституционным принципам местной автономии и особому правовому статусу Гагаузии. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, с местами небольшие дожди, возможны грозы, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов, завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Промо. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова получила приглашение представить свою переговорную позицию по шестому кластеру глав, касающемуся внешней политики, безопасности и обороны. Об этом сообщил исполняющий